давно ты маш вручить мой злоты, то вручишь и так. И без моей тоски ты маш вручить мой злоты, повручишь и так. На кшаку руш, юж перший шрон, дзиш когось гонила мне, то не он.

0: и Ангора, и Ванетна, и Эдуина, а ни другий такий меч не вендаешь.
1: Одепшать хода рынками окема, на себе пальчишь хилят, как отцы мыть. О, что хочешь?